за бам. Анасы сын ассасина. Паза бам. Анасы сын ассасина. Паза бам. Анасы сын ассасина.